0: pamodaynge kibas ang jammanyang tirebas ang jammanyang tehenchanyalamanyang melleyonyalamanyang metsubajadyemanyang met Jai ka die manyang
1: Ulev nangi khoi ev khoi nangi Ay duran avallat na Ay lipad avallat na Ev nangi khoi Rusang ukhsham bonu manoy Dapring kurti gul daprut I kurti gul ngalewult I kurti gul ngalvelo Ev talyegi ladol Ev talyegi ladol
2: Шилюровый закон, овнинь, лабуть, антоня, я на няр полуны. Шилюровый закон, гаянда я за мюзе, вот там вот, поганная мюзе, шилюровнинь, няр шилюрон, да, в том барахана, поганная я, шатная ма, то ну, то не лявый. Динундай у на вайнянге у на бухуча коя замня нуланга ланганье нул табанга ланганье заеву кузах дюнгни ни нём адай мангай не вайня на ямбодата уля койунгуньо ешиме юнгуньо хунаха на саранганье Нинюн да савачам, уэвко савачам, шаншан да муноче, яна на кэл ngазу, лазар падахан да ганю. Ngал дын сара, ngил млап та да ганю. Савам да лазар че, шилероки, шилеру ниню. И такая лада, ой, запнатаю, шуку зарогу, не счастье рома, шанёнг, не ай вам берна, боя не уем, да буху чанг азма, сачанг аркову, но не ой, разу зарпю. Шилеру не ханда буя, бодрой не у. А не там бразре, не арчилером да, не наклонил да вогнь. Сине я мяды за шана хера вот еще сего ныне Юльча айовым шану гузу Гэмбера на ятым нярда ням ныне Хэвия унду нярал ним ныне Срая нам гана хэвия унду ныне Хампада ялэр ныне Няр чилером да, хавандо и танга урани за вынгани. Няр чилер да, хавандо и тэнь выяло. Хавандо и артанда и урье ватавангани. Тюза хамангани, няр тарко ежангани. Няр тарко ежан, нярен чилером да, иканда ямангани. Тарча да халангани, нярчилля роза, юрьем бязунгани. Ну вот анчанга, пилека мне мынгани. Мгэмбера хана, хая на эту, кананчи зямна, хаюла не замангани. Ну вот анчиши у него дайда. Ну вот анчанга, мага, пилека мне. Пилека мне. Та ёльчанга най, ну не зарыми за ванин си уню дейда. На нерен жиллёрун да, хаптан да варрон, и сунга да и уын. Нунга саван да, ане, эрил арчанью, ане. Мани у меня хану ванянь кандид, шиллёрун, шиллёрун иню.

0: Когда я тебя сирагу, ассаламу алейкум, касада я каундану, каундану.
1: Вам удобно, касе, ты на редесан инсу, сотяму бья.